слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.

0: Zebrali me ispanske kvartale.
1: Vamos esa rumba, guapo.
0: Su chesto de Paco de Lucía.
1: Súbelo.
0: Танцуй екип Румба де Лусия, което значи Андалусия, Севиля до Казабланка, версия Алабина Джипси Кингс и Уна Гитарра.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Клуб Метроном.